0: Нигде ани руха-шуха.
1: Нигде ани вздых.
2: Нигде не чуди дых.
0: Ани зуб мудрости не поможе, аби сам угадал, чо са то стало.
1: Же би си суд помилил адресу?
3: Брачекovia, svrbia ma oba rohy, tak sa mi marí, že sme si konečne vydobili peklo iba pre seba.
4: Peklo modrých.

0: Чили.
1: И шел пиво по пиво, точили му накриво. Веля пива мали, само Бену дали.
0: Йо.
1: Яворове корито, в том корите елито, приелите мачка, була забиячка. К.
0: Кукурица, пшеница, пха са качеркачица, кукурице фура, напха са айкура. Л. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gambi. Ľ.
1: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol by jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
0: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauka s kocúrom, a v komore myši, máš krtia si z misy. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub, Janíček jej reční,
3: nepláč, veď bol mliečný.
0: Ňa.